0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на
2: бурке. СВХ плюс.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Тот ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Так красивые слова, самые слова, и прощай, говорят.
1: СВХ+.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

музыка для всех. Только хиты.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: только для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Музыка.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.

Счастье для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одета не для тебя. Под шелковым платьем мои проекты. Только твоя музыка. Со мной, под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз. Музыка, которая вокруг на радио.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Радио СВХ Плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Эпилепсия. Только хиты.
1: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 6 часов 40 минут.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Zvâhăpriu.
1: Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь, что фон.

0: ВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
0: СВХ плюс.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 8:23.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ Плюс.

0: stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Учебный год не за горами. Гентару Мебелес позаботится об уютном старте. Только до 1 сентября в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 30% на матрасы Лавиата. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GentaroMebelles.lv для уютного начала нового учебного года.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: kājā.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Metalom talmiec davai, много денег выручай. Metalom talmiec davай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Metalom talmiec давай.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсала». Группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсала».
6: Люди ночами.
5: Билеты на FridayTicket.com.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Pirini Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: Mums garšo salga vafeliņš.
7: Ar kafiju iet labi viņš.
6: O jā.
7: Salga vafeliņš.
6: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Mums garšo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.
1: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 10 часов 21 минута.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 eiro. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Металлолом сталмец давай, много денег выручай. Металлолом сталмец давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом сталмец давай.
0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Сапню пар яуну электроавто. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Lidl стоит того.
5: Мы топчем песок, босиком.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на freireticket.com.

0: мое.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

Даже много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Есть ребята, которые об этой последней неделе августа знают немного больше, чем мы.
2: Пролетело, все осталось позади, но мы это знаем. Лучшее, конечно, впереди.
1: Тело. А вот горячая двадцатка радиостанции СВХ Плюс прямо сейчас залетает в ваши радиоприемники. С вами по-прежнему вместе Эдгар Сторм. И прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Так, на третьем месте у нас были Баста и моя Мишель «Если я буду танцевать». Второе место досталось Зиверт «Газ». Ну а на вершине радиостанция СВХ Плюс, горячие двадцатки, на прошлой неделе снова удержались «By India, Хчо и Мод», их «Шаде». В нашей голове в ближайшие 60 минут будут петься 20 самых популярных песен этой недели. Начиная с 20-й строчки, на ней Джонни Федук «Лето».
0: 20. Место номер 20. СВХ Плюс.

0: сейчас уже можно начинать писать эти мемуары, как вы замечательно провели лето 2026. И одним из знаковых событий, конечно, будет песня Джонни Федука «Лето». Целых 10 недель удержалась эта композиция в нашей горячей двадцатке. На этой неделе минус 5 строчек. Это место номер 20. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19.

0: Кикселеночек удерживается моя Мишель на малиновой луне в горячей двадцатке. Радиостанция СХ Плюс на этой неделе минусует одну строчку. Ну и, конечно, все сейчас говорят о одной другой композиции. Мы о ней тоже поговорим немного позднее. А пока поговорим о 18-й строчке. На ней на этой неделе DJ Smash Argo.
1: 18. Место номер 18.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
0: СВХ+.

0: Пресса, ведущий Санремо 2027, а джин из BTS распродал весь тираж куртки Gucci за меньше, чем сутки. Мы взглянули на другого модного продюсера, который продолжает участие в горящей двадцатке радиостанции СОХ+. На этой неделе, правда, теряет целых 9 строчек, 17 недель в нашем хит-чарте. Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река», 2026.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Месте Сэдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ+.

0: Филатов и Кэрос на этой неделе. Две новости. Первая — это, конечно, композиция «Среди счастливых людей» покидает горячую двадцатку радиостанции СВХ+. Но тут же встречаем как новинку на 13-й строчке Филатов и Кэрос «Там, где рассвет». Перед этим на 14-й Мия Бойко. Ее экспонат, она минусовала рекордные 11 строчек. Самое большое падение на этой неделе. А вот дальше к нам присоединится Маригу и Йон Настоящие.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ. 12. Место номер 12. Плюс.

0: день точно может сделать настоящий рок-н-ролл. Чего только стоит его видео, отчетные с концертов. Это по-настоящему настоящее безумие. Только что творился музыкальный ряд от Holiday Boy, Local Vida. Он красуется на 11-й строчке и на этой неделе немного не дотянул до горячей десятки. А кто дотянул, совсем скоро узнаем. Но прежде давайте послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали с Джонни Федук «Лето». Им достается место номер 20.
1: 19.
0: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» на 19.
1: 18.
0: 18 строчка DJ Smash «Арго».
1: 17.
0: 17 строчка «Винтаж», «Малахит».
1: 16.
0: Место номер 16. «Вон Амур», «Широка река».
1: 15.
0: «Айова мы». Ей достается 15 место.
1: 14.
0: «Мия Бойко», «Экспонат».
1: 13.
0: Новое вливание в горячую двадцатку на этой неделе — Филатов и Кэрос, «Там, где рассвет».
1: 12.
0: Еще одна новинка, которая себя неплохо чувствует в нашей горячей двадцатке, на этой неделе на 12 строчке — «Мари Гу», «Настоящие».
1: 11.
0: И немного не дотянул до горячей десятки на этой неделе — Holiday Boy, «Loco La Vida».
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ плюс. 10. СВХ плюс.

0: 20 и с выхоплю. 9. Место номер 9.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь феникса.
0: СВХ плюс.

0: Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Lidl стоит того.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitis On.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7-7.

0: Ну что, добро пожаловать, музыкальный пенсионер горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс официально. 28 недель, композиция «Тону» красуется в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс. Плюсует на этой неделе Холли Флейм целые 4 строчки. Это место номер 7. Конечно, все сейчас в сети обсуждают и слушают его композицию «Нежность», которая была записана в 25 году. И она прямо сейчас начинает очень классно форситься. Но у нас сейчас будет форситься место номер 6. На этой неделе оно достается «Лирик аутентичная».
1: 6. Место номер 6. СВХ+.

0: 20 СВХ плюс. 5. Место номер 5.
1: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чилим.
0: СВХ плюс.

0: двигать туда, где будет светить первая строчка и золотая медаль нашей горящей двадцатки. Пока же наша остановка. Место номер 5, на которой Гаязов Бразерс Санта Лучия. Ребята, которые точно знают, как своими хуками достать даже самое холодное сердечко и заставить его плясать. Ну, о танцах можно говорить долго, тем более в пятницу вечером. Если вы не слушаете горячую двадцатку, в повторе воскресенье в 12 или в понедельник в 19:00 все равно можно немного приплясать. Сейчас будем приплясывать, ведь у нас на 4-й строчке Серябкина Зима. Урих 8901.
1: 4. Место 0.

0: КПлюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Последнее барбекю лета 2026. Музыкальное продолжается. Совсем скоро узнаем, кто на третьей, второй, первой строчке. Но прежде давайте послушаем еще раз, что у нас происходило с 10 по 4.
0: 10.
1: Место номер 10 достается Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант.
0: 9.
1: На 9-м Бервул, Феникс. Место номер 8. Ахмал, Любовная.
0: 7.
1: Холи Флейм, Тону. Место номер 6. Лирик, Аутентичная.
0: 5.
1: Пятая строчка достается Гаяза Бразер, Санта Лучия.
2: Смотри, как мы чилим, Санта Лучия.
0: 4.
3: Дай мне свой...
1: Четвертая строчка, и совсем немного не дотянули до призовой тройки на этой неделе. Серябкина, Дима Урих, 8901.
0: Топ 20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3.
4: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ Плюс. 3.
5: Все мы изначально.

0: во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Вот уж точно, продюсеры Зиверт и сама Зиверт продолжает газовать. Ведь достаточно, чтобы в сети появилась с помощью искусственного интеллекта сделанная песня как будто бы от Зиверт. Как Зиверт идет в студию и записывает ее и делает из нее настоящий хит. Зиверт и ее газ продолжает участие в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. Плюс даже более открывает на этой неделе горячую тройку. Кто продолжит, сейчас узнаем.
3: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.

0: месяце в сети TikTok более 750 тысяч клипов снято на звук именно с песни «Баста моя Мишель, если я буду танцевать». Что только там не происходит, и вы тоже можете записать видео на эту композицию. А лучше прямо сейчас послушать, ведь 3 минуты вместе с нами был «Баста моя Мишель, если я буду танцевать». Отплюсовала одну строчку эта песня и становится на этой неделе вице-лидером хит-чарта радиостанции СВХ+. А это значит, что на первой строчке у нас...
1: Песня номер один этой недели.
0: Ребята, которые, походу, решили надолго зацепиться на том самом первом месте. By India, Cho и Mote снова с композицией «Шаде» номер один. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один. Делайте погромче.
1: Номер один.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 13:11.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: grami 3,29 eiro. Rimi.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Андерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в Андерсана. Группа «Сплин». 5 сентября в Андерсана.
4: Люди ночами.
3: Билеты на freiletiket.com.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 14:23.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.
5: Долго искал других у себя ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова танцую танго.
1: СВХ+.
3: Жизни бывает мало таких дней.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Все будет хорошо.
0: СВХ плюс.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ+.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намерена всю мою душу не из одна.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа по проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Сейли айцина гаршу целюйума. Мајас кафеницу денас катра нова датеви гајда витејас гаршас, сајмнијеки ун скајсти галамерти. Уззени вајрак mājaskafenicas.lv.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсала». Группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com. СВХ+.

для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 16:25.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: Европа Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Радио СВХ+.

0: лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Я твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето на плюсе. Я тебя не отдам.

Коллекция хитов. Золотой запас радио СВХ плюс.

0: себя с кем.
1: Лучшая музыка.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
1: расстаюсь. 100% хиты.
2: Только ты.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
1: «Шкода».
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Радио СВХ Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
5: СВХ Плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 18:25.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю вам каду, тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты. Давай.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето.
1: СВХ+.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Малиновая тишка под ярким солнцем.
0: СВХ плюс.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: СВХ+.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: СВХ плюс.

рядом. СВХ плюс.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Добрый.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои проекты. Только твоя музыка. Танцуй со мной под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз. Музыка, которая вокруг на радио.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

Будь здорова, привет.

Weekend для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе.
4: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на папа.
2: СВХ Плюс.
4: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг

0: Музыка для всех.
1: Мне не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ+.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и вижу ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летним

0: радио, которое рядом.
1: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
0: СВХ+.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты.
1: А ты пахнешь домфон. Черри, черри, черри.
0: На радио, которое слушает

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе.
3: Лето, которое можно слушать.

СВХ плюс. Пьяный клуб, никотин, димит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче звук, ярче свет.

0: Эхо Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. На плюсе.

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.
1: Никакая не

0: Кирилл Янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин Янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в

Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
1: СВК Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если я не твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: Музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говорить
0: только хиты.
1: Не спишь.

ΦΧ+.

0: СВХ плюс. Прокат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
0: плюсе. Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.